0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Готовится пересмотр бюджетных расходов. Далее об этом и других событиях более подробно. Приоритетом Мариса Кучинскиса на посту министра финансов в новом правительстве будет пересмотр бюджетных расходов. Нужно пересмотреть нерациональные бюджетные расходы, создать буфер для защиты от них. Будет проведена основательная ревизия бюджета, так как мы не можем передавать следующему Сейму и правительству бюджет с непродуманными позициями по расходам, заявил Кучинскис. На вопрос, может ли эта ревизия затронуть базовые бюджетные расходы, Кучинскис ответил, что новому правительству отведено слишком мало времени, чтобы провести пересмотр всей бюджетной базы. Она будет рассматриваться, но разработать нулевые бюджеты министерств мы не успеем. Однако рано или поздно это придется сделать, сказал кандидат в министры финансов. Кучинскис напомнил, что приоритетами нового правительства под руководством Андреса Кулбергса будут безопасность, образование и здравоохранение, и любые новые политические инициативы могут быть связаны только с ними. В то же время, по словам Кучинскиса, министерство смогут реализовать другие свои приоритеты, если найдут для них средства в своем бюджете и не станут запрашивать дополнительное финансирование. В детской клинической университетской больнице открыто несколько построенных и отремонтированных на средства Фонда восстановления Европейского Союза объектов и инфраструктуры, в том числе два стационарных отделения, помещения дома обследований, входная зона инфекционного отделения и новые уличные зоны. Как отметили в больнице, самые существенные изменения произошли в двух стационарных отделениях на 6-м и 7-м этажах многоэтажного корпуса. Помещения полностью перестроены, чтобы создать более современные условия и для пациентов, и для персонала. В отделениях также созданы семейные палаты с кухонной зоной и санузлом, предназначенные для большего комфорта во время длительного лечения. В случае большого потока пациентов эти палаты можно быстро приспособить для размещения нескольких пациентов. Крупные работы проведены и в доме обследования детской больницы, где отремонтирован первый этаж. Здесь созданы кабинеты для амбулаторного приема, улучшены помещения общего пользования, построены просторный вестибюль, столовая с кафе, помещение для нужд проекта «Коробка храбрости» и для выставок работ пациентов. В ходе развития инфраструктуры больницы также заменены 4 лифта, отремонтированы большие дымовые трубы и здания службы охраны, а также реконструирован подвальный этаж. Кроме того, завершена реновация входной зоны и фасад инфекционного отделения, построена соединительная дорога с домом обследований, созданы уличные реабилитационные и рекреационные зоны. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Подход к организации экзаменов не соответствует ситуации с безопасностью. Далее об этом и других событиях более подробно. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от Нового Единства напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году, незадолго до начала экзаменов, Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Летние каникулы используют для подготовки школ к действиям в случае угрозы. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский союз самоуправлений призывает в летний период провести во всех самоуправлениях аудит безопасности школ, чтобы оценить готовность учебных заведений к различным угрозам. Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представитель союза Инара Дундуре, необходимо выяснить фактическую ситуацию на уровне самоуправлений и определить, какие подготовительные работы еще необходимы для обеспечения безопасности детей. Она сообщила, что от Центра кризисного управления Государственной пожарно-спасательной службы уже получена основная информация. В то же время каждому учебному заведению следует разработать свой план действий и определить на случай угрозы самые безопасные места. Опыт Валмиера показывает, что территории, на которых действует угроза, могут быть более обширными. Это нужно сделать по всей стране, особенно в Латгале, подчеркнула Дундуре. Руководитель самоуправления Даугавпилса Андрей Элксниньш на заседании критически высказался о некоторых рекомендациях по безопасности, указав, что во многих местах они не соответствуют реальным условиям в школах и детских садах. Особое внимание он обратил на так называемый принцип двух стен, который предусматривает пребывание во время угрозы в помещении, где между людьми и внешней стороной здания находятся как минимум две стены. По его словам, в абсолютном большинстве школ и дошкольных учебных заведений это требование невозможно выполнить. Как указал Элксниньш, ситуация в детских садах такова, что из-за нехватки подходящих помещений у педагогов практически нет возможности обеспечить детям соответствующее рекомендациям убежище. Воспитательница детсадовской группы ищет эти две стены, и оказывается, что для группы из 25 детей это 3 квадратных метра в коридоре, отметил руководитель самоуправления. Элксниньш также указал на проблемы в случаях длительной угрозы, когда детям приходится долго находиться в неподходящих помещениях. Похожие проблемы существуют и в типовых школьных зданиях, где окна есть почти во всех помещениях, включая коридоры, спортивные и актовые залы. В качестве возможного решения он упомянул строительство новых учебных заведений, которые бы изначально соответствовали современным требованиям безопасности. В то же время, как подчеркнул Элксниньш, главный вопрос в таких ситуациях – безопасность детей, а не непрерывность учебного процесса. Заместитель начальника ГПСС Иварс Накурц пояснил, что в настоящее время в случае угрозы не предлагается использовать убежище, так как во многих местах они еще не готовы. Многие самоуправления получили на эти цели финансирование из Европейского фонда регионального развития. Однако обустройство убежищ требует времени. По его словам, самоуправлениям и школам необходим гибкий подход. В случаях, когда школьные подвалы соответствуют требованиям безопасности, нужно использовать их. А если таких помещений нет, нужно искать другие по возможности безопасности места в здании. В качестве альтернативы он также упомянул возможность в случае необходимости организовать дистанционное обучение. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Подход к организации экзаменов не соответствует ситуации с безопасностью. Далее об этом и других событиях более подробно. Недавние угрозы в воздушном пространстве Латвии актуализировали необходимость пересмотра системы проведения экзаменов в школах, сообщили представители Министерства образования и науки на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Недавние чрезвычайные обстоятельства актуализировали необходимость пересмотра системы экзаменов для школьников и организации учебного года. Депутат Илзе Вергина от Нового Единства напомнила на заседании, что дискуссии о количестве экзаменов и организации работы школ в конце учебного года велись и ранее, однако последние события придали этим вопросам особую значимость. Она отметила, что нужно пересмотреть не только объем экзаменов, но и саму философию проверки знаний и экзаменации, заменив часть проверочных работ другими видами оценки знаний. Депутат также указал на необходимость пересмотра подхода к исправлению неудовлетворительных оценок, учитывая растущее эмоциональное напряжение среди школьников и их семей. Уровень тревожности сегодня значительно выше. Мы живем в другое время и должны понимать, что решения должны быть соразмерны по отношению к каждому ребенку и каждой семье, указала депутат. Руководитель Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудольфс Калванс сообщил на заседании, что работа над изменениями в экзаменационной системе уже ведется, и в будущем процесс экзаменов станет более компактным. Совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Государственным агентством развития образования был сделан вывод, что нынешняя система экзаменов в долгосрочной перспективе не является устойчивой. Ранее во время дискуссии в основном подчеркивались такие моменты, как нагрузка на школьников, расходы и вопросы поступления в вузы, а теперь к ним добавились и соображения безопасности. Однако, по словам Калванса, такие изменения потребуют времени. Одновременно министерство предлагает внести изменения, которые предусматривают большую гибкость в организации учебного года. По словам представителя министерства, планируется отказаться от делегирования кабинету министров полномочий устанавливать даты начала и конца учебного года и сроков проведения проверочных работ. Эти полномочия могут быть переданы министру образования и науки, что позволит более оперативно принимать решения. Изменения могут вступить в силу со следующего учебного года. В этом году, незадолго до начала экзаменов, Госагентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки разослало учебным заведениям информационные материалы о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с возможными угрозами в воздушном пространстве, которые предназначены для обеспечения единого подхода и оперативных действий. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно, с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра могут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Во второй половине дня скорость северо-западного ветра достигнет 14-19 метров в секунду. Под грозовыми облаками возможны локальные порывы ветра более 20 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Meklējot piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higiēnai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higiēnas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году было получено более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете Центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений, в 2022 – 627 заявлений. Как указывает Центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка». Чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов, в рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным. Требованиям закона. Безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, в Видземе и Земгале – по 10, в Курземе – 2. В Латгале больше. Часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Сегодня в Латвии вновь ожидается сильный северо-западный ветер. По данным синоптиков, его порывы будут почти такими же мощными, как и накануне. В большинстве регионов скорость ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. Особенно ветрено в Риге и прибрежных районах. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, у моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Германия и Нидерланды создадут командный центр НАТО в странах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб. Для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указала министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО, Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать. Создавая второй корпусный штаб в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18. 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higiēnai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higiēnas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lido ir vērtīgi.
5: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Комиссия призывает расследовать возможное разбазаривание средств в системе теплоснабжения Риги. Далее об этом и других событиях более подробно. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков, в частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимое теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии. Комиссия пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 миллионов евро до 78 миллионов 800 тысяч евро в зависимости от цены остаточного тепла. Кроме прочего, в отчете отмечается, что комиссия по регулированию общественных услуг не в полном объеме защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя право противостоять удорожанию. Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что «Латвэнерго» получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтес, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баластадамбе и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов воскресенья. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар-Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16 часов 15 минут движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста от Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар-Даугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17 часов ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18. 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
6: Vai man ir iesa?
5: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
0: Mix FM.
1: Apple Music. Dance Top 20.
0: 8. vieta.
5: MK. Zone.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18. 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

0: It's Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году было получено более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр защиты детей в прошлом году получил более 1700 заявлений о возможных нарушениях прав детей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В публичном отчете Центра за 2024 год сообщалось, что по поводу возможных нарушений прав детей было получено и рассмотрено 92 служебных доклада и 679 заявлений, в целом 771 заявление. Отчет за прошлый год еще не опубликован, а ранее в 2023 году было получено 811 заявлений, в 2022 – 627 заявлений. Как указывает Центр, увеличение числа заявлений свидетельствует о росте внимания общества к вопросам безопасности детей. Также увеличивается и нагрузка на специалистов, которые принимают решения, влияющие на будущее ребенка. Центр подчеркивает, что в таких обстоятельствах своевременное участие и действия каждого специалиста – социального работника, педагога, полицейского, медика или представителя сиротского суда – имеют решающее значение для детей. В четверг Центр защиты детей начинает коммуникационную кампанию «Твоя работа меняет будущее ребенка». Чтобы подчеркнуть роль работающих в системе защиты прав детей специалистов, в рамках кампании Центр призывает людей делиться вдохновляющими историями о специалистах, чьи профессиональные действия, человечность и участие помогли детям в сложной ситуации. Центр защиты детей подчеркивает, что устойчивость системы защиты детей во многом зависит от отношения, понимания, профессиональной уверенности и мотивации работающих в ней специалистов, для которых соблюдение интересов ребенка в повседневной работе является приоритетом, а не просто формальным. Требованием закона безопасность ребенка очень часто начинается с одного человека, который замечает, слышит и не остается равнодушным. За прошедшие сутки поступило 117 вызовов на устранение разрушений, вызванных сильным ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. В основном ветер ломал деревья, которые падали на проезжую часть улиц и дорог. В 5 случаях в Риге деревья упали на автомобили, а в Прейле – на автомобиле жилой дом. В одном случае в Риге дерево при падении сорвало кровлю жилого дома. Больше всего вызовов в связи с сильным ветром поступило из Риги – 39. В Рижском регионе было 29 вызовов, в Латгале – 27, в Видземе и Земгале – по 10, в Курземе – 2. В Латгале больше. Часть вызовов поступила из Прейльского края, а в Рижском регионе из Ропожского. Одно из деревьев в среду упало в Старой Риге у входа в здание Банка Латвии. Росшее на краю тротуара дерево рухнуло на территорию, где ведутся строительные работы, связанные с реновацией выставочного зала «Арсенал». Сегодня в Латвии вновь ожидается сильный северо-западный ветер. По данным синоптиков, его порывы будут почти такими же мощными, как и накануне. В большинстве регионов скорость ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. Особенно ветрено в Риге и прибрежных районах. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, у моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM.
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность местами. На востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 1 до 9, на Видземском побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на побережье до плюс 10 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, на востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18. 17 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный от 7 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Германия и Нидерланды создадут командный центр НАТО в странах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Германия и Нидерланды уже в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и сдерживания России, сообщило в четверг Министерство обороны ФРГ. Совместный германо-нидерландский командный центр в ближайшие месяцы возьмет на себя командующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указала министерство. Данный командный центр при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала войны. Штаб подразделения германо-нидерландского корпуса расположен в Мюнстере. Оттуда при необходимости военнослужащие направляются на миссии НАТО. Министерство обороны Латвии сообщило, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-Восточный многонациональный корпус. Изменения являются частью реформы системы командования НАТО, введенной после саммита в Вильнюсе в 2023 году с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию союзнических сил. В ответ на призыв НАТО, Германия и Нидерланды предложили свой совместный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона. За короткое время германо-нидерландский корпус выстроил тесное и профессиональное сотрудничество с национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона, подчеркивает Министерство обороны Латвии. Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России, указало министерство. Новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать. Создавая второй корпусный штаб в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, отметило Министерство обороны Латвии. Пока не ясно, когда точно соглашение вступит в силу и сколько солдат будет в подчинении нового командного пункта в случае конфликта. Министерство обороны Нидерландов указало, что разработка плана создания корпуса в настоящее время продолжается, но отказалось раскрывать более подробные детали. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. У моря до плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Комиссия призывает расследовать возможное разбазаривание средств в системе теплоснабжения Риги. Далее об этом и других событиях более подробно. Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях. В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков, в частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы, производимое теплоэлектроцентралями АО «Латвэнерго», остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии. Комиссия пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 миллионов евро до 78 миллионов 800 тысяч евро в зависимости от цены остаточного тепла. Кроме прочего, в отчете отмечается, что комиссия по регулированию общественных услуг не в полном объеме защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя право противостоять удорожанию. Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цен на теплоэнергию для конечного потребителя. Депутаты пришли к выводу, что «Латвэнерго» получала необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге. В воскресенье 31 мая в Риге состоится веломарафон, в связи с чем в городе будут введены масштабные ограничения движения транспорта. Ограничения начнут вводить уже в субботу 30 мая. С 17 часов будет запрещена остановка и парковка автомобилей по обеим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтес, а также на параллельные улицы со стороны Старой Риги между улицами Бископа и Полю. Ограничения сохранятся до 19:30 воскресенья. В это время вступят в силу ограничения на остановку и парковку на Баласта Дамбис и улице Кугу со стороны Даугавы. Они будут действовать до 17 часов воскресенья. В воскресенье с 11 до 12 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пар Даугавы, окрестных улицах и на Вантовом мосту. На Вантовом мосту общественный транспорт будет курсировать по левой полосе. С 12:30 до 16 часов 15 минут движение будет закрыто на набережной 11 ноября и набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста от Каменного моста до Южного моста. Кроме того, с 12:30 до 16:30 перекроют движение по Южному мосту в направлении Пар Даугавы от съезда с улиц Краста до улицы Баускас. С 12:30 до 17 часов ограничения также затронут другие улицы. Кроме того, 30 и 31 ноября на набережной 11 ноября отключат светофоры. Из-за ограничений ожидаются изменения в маршрутах и расписании общественного транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. На востоке страны дожди, местами возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 2 до 10, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 18 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.